0: Ну и пизде врубил коньяк. Жандам паркну бем коньяк. Кыну спать им пар коньяк. Зима форну и бем коньяк. Дала рульну бем коньяк. Лынга рульну и бем коньяк.
1: Сам и спать бем коньяк. Шиди в багажник бем коньяк.
0: Шиди в крыше бем коньяк. Шипи крыши, но и фай. Зима отжиманий бем коньяк.